0: reicht es auch. Scheiße, ja, vielleicht auch nicht. Ach, was weiß ich.
1: Мой берлинская дрова, а еще восемь лет не с мой рауэй. Окей, две ци вузача, але никак, я то шо трихиво, а мы с мупон, Якуб, я со нас спрашивал, мы с мупон шипрели, никс мой мой, а вы со никс шевой, никс мой мыши, йо рума, это тутай файн. Дайте си любить, мы на кучу дупать.